0: Лави Рок. Слушай Шок. Радио Шок. Радио Шок.
1: Красиво слева.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

0: ресниц.
1: Включи радио. Лови шок. Радио шок.

ты нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе.

0: Включи, включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

«Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: on the Radio Shock. RadioShock.ru.
1: Ты расширяешь пространство, ты выходишь на улицу, лица кривы, фигуры сутулятся, ты расширяешь круг общения, чатишься.

Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

на 101-м этаже. Я в удобном положении, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви,

Я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать о чудесной красоте.

дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. И я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.

нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда грусть.

0: не стану валять дурака.
1: Включи, включи радио. Лови шок.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.